0: Декати Димар, как ему манюани? Алло, алло.
1: Да, чекаруте.
0: Маван батату иза, ты думаю, давай.
1: Аваш, а не ваги новер, чего
0: Sawa.